Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

пугается, возвращается, бросая отпрыски, мы стоим лу. А я несчастная, торговка частая, стою на улице и продаю. Купите бублички, горячие бублички, ходите рублички, да поскорей, а в ночь

только качается. Представим в отпуске, ночуем гу. А я несчастная, торговка частная. Стою на улице и продаю. Купите бублички, горячие бублички.